0: FM. Катрефем.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем. DJ Turbo представя Turbo B.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Катра FM. Катра FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра.